Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Бабка вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия со следующего года планирует полностью прекратить пассажирские перевозки в Россию и Беларусь. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство сообщения подало в Кабинет министров проект поправок к закону об автоперевозках о полном прекращении со следующего года пассажирских перевозок в Россию и Беларусь. Поправки предусматривают, что регулярные и нерегулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также транзитом через территорию Латвии в эти страны будут запрещены. Согласно международному соглашению, в настоящее время действует один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. Перевозки в Москву ежедневно осуществляет норма А, которая работает под брендом Эколайнс. Разрешение на маршрут действует до 9 января 2027 года и продлевать его не планируется. Министерство сообщения подготовило информационный доклад о дальнейшей организации международных автоперевозок с Россией и совершенствовании нормативного регулирования, в котором анализируется обмен разрешениями на автоперевозки между Латвией и Россией с 2022 по 2026 год, оценивается их влияние на народное хозяйство и занятость, обобщена информация о ситуации с пассажирскими перевозками и определена необходимость совершенствования нормативного регулирования. Документ будет подан на рассмотрение в правительство. В первом полугодии 2026 года по маршруту Рига-Москва было перевезено 9079 пассажиров. При этом в июне по сравнению с январем спрос вырос более чем на четверть.
3: Про безопасность.
2: После нападения собак на воспитанников детского сада в Царникове самоуправление Адажского края предпримет ряд мер для повышения безопасности детей во время прогулок, сообщил председатель Краевой думы Гатис Мейгланс. Самоуправление в ближайшее время планирует организовать практические занятия для работников детских садов и начальных школ, как действовать в случае столкновения с собаками. Также будет рассмотрена возможность приобретения спецсредств, например, перцового газа. Однако перед этим будут изучены нормативы и опрошены родители детей. Планируется пересматривать маршруты прогулок воспитанников учебных заведений, оценив аспекты безопасности, и ввести единый порядок организации прогулок во всех учебных заведениях. О маршрутах и времени прогулок будет проинформирована муниципальная полиция, чтобы она при необходимости могла быстро отреагировать. Покусавшие детей в Царникове собаки изолированы от общества. Их дальнейшая судьба будет решена после получения результатов назначенных детям экспертиз. Как сообщили в госполиции, в рамках уголовного процесса ведется активное расследование происшествия в тесном сотрудничестве с прокуратурой, муниципальной полицией, продовольственной ветеринарной службой. Владельцы животных сотрудничают с полицией. С учетом продолжающегося расследования полиция более подробных комментариев не предоставляет.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Здравствуйте, доброе утро. Вторник наступил, сегодня 8 сентября. Я приветствую вас на волне Авторадио Латвия в проекте информационно-развлекательного утреннего, ну, скажем так, шоу, условно говоря. В общем, шоу, не шоу, не знаю, кому как. Что такое шоу? Это когда все веселятся, когда все смеются, когда фанфары звучат, фейерверки стреляют, да? Но у нас, знаете, такое более что-то интеллектуально-душевное, поэтому, возможно, слово не очень подходит. Ну, да. Ладно, сегодня у меня день самокритики. А также, помимо дня самокритики, сегодня день, значит, амперсанда. Что это такое, ума не приложу. День Бородинского сражения. Сегодня день посиделок на кухне. Также сегодня Международный день грамотности. Международный день солидарности журналистов. Отмечается, значит, где-то, а именно в соседней стране, День финансиста. Ну вот, ну, в принципе, это не мешает отметить и в Латвии День финансиста, а почему бы и нет? Значит, я считаю, что я тоже финансист, потому что люблю считать деньги. Когда есть что считать, это прекрасно, когда, значит, считать нечего, вот это уже плохо, но день остается финансиста. А Наталья Овсянница, еще один праздник, о котором я расскажу чуть позже, в начале второго часа проекта «Доброе утро», это православный праздник. В общем, дойдем мы до этого. Но прежде, конечно, и звездный прогноз, и рубрика «То время», и последние новости, и реклама, и прекрасная музыка. Главное, все это в миксе создает какое-то неимоверно прекрасное волшебное настроение утра, к чему привыкаешь, и, в общем-то, это становится традицией, и без этого ты уже не можешь жить. Ну, я так вот, во всяком случае, вижу. Может быть, я не прав? Если нет, скажите мне, если прав, тоже поддержите 22-99-49-49 в WhatsApp. Я Кирилл Низовцев, говорю вам привет, и мы начинаем. Вперед, поехали, доброе утро.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Региональные автобусные перевозчики Латвии готовят масштабную акцию протеста. 16 сентября они на один день прекратят выполнение госзаказов, что может парализовать автобусное сообщение по регионам. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные договора и компенсировать резкий рост расходов, в частности, стоимость топлива. Несмотря на более чем год переговоров, неоднократно представленные перевозчиками расчеты и предложения, а также продолжающийся рост расходов, Минсообщение до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров с учетом меняющейся экономической ситуации. Не видя заинтересованности в решении проблемы, наблюдая медленное продвижение вопроса, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков совместно с компаниями-перевозчиками проведет акцию протеста. В этот день, 16 сентября, региональные пассажирские перевозчики, заключившие десятилетние долгосрочные договора, на сутки прекратят предоставление заказанных государством услуг общественного транспорта. Акция символично пройдет ровно через год после предыдущего протеста. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для долгосрочной стабильности отрасли. При этом они предупреждают, что акция не станет разовой. Протесты будут продолжаться до тех пор, пока к требованиям отрасли не прислушаются. Мы не хотим протестовать, мы хотим добиться решения, однако более чем год обсуждений расчетов предложений пока не дал результата, который позволил бы перевозчикам работать с учетом фактической стоимости услуг. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решения, а предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, когда осенью, уже после выборов 7, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении, заявил председатель, значит, этой ассоциации. Зовут его Иво Ошиньекс. Цель перевозчиков, по его словам, не создать проблемы для пассажиров, добиться того, чтобы общественный транспорт в регионах и в дальнейшем оставался стабильным, регулярным и доступным для жителей. Ассоциация призывает незамедлительно решить вопрос с индексацией долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и выделить дополнительное финансирование для покрытия существенного роста расходов. Ассоциация подчеркивает, что откладывать решение больше нельзя, поскольку от него напрямую зависит стабильность общественного транспорта и мобильность жителей регионов. В конце августа ассоциация направила письмо в Минсообщение. На последней встрече с министром призвала принять конкретные меры. В частности, до 1 сентября предлагалось направить на утверждение юридическое решение по внесению изменений в долгосрочные договора на оказание услуг общественного транспорта в части индексации. Значит, транспортная дирекция совместно с Бюро по надзору за закупками уже разработала соответствующее правовое решение. Теперь его необходимо передать на дальнейшее утверждение Кабмина. Кроме того, перевозчики требуют до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые изменения в долгосрочный договор. Отдельно ассоциация призывает предусмотреть компенсации перевозчикам из-за существенного роста цен на топливо, вызванного последствиями конфликта на Ближнем Востоке, а также найти дополнительное финансирование из госбюджета для покрытия расходов, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров. И перевозчики отмечают, что действующие условия, значит, и установленные цены формировали в совершенно иной экономической ситуации. Значит, стоимость выросла более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. Ну, в общем-то, примерно понятно. Значит, речь идет, как сказал представитель ассоциации перевозчиков, о способности системы общественного транспорта продолжать работу в долгосрочной перспективе. Если расходы годами не соответствует реальной экономической ситуации, возрастает риск того, что перевозчики больше не смогут обеспечивать услуги, поэтому сейчас необходимо действие государства, а не очередное предвыборное обещание. Правильно сказал дядя. Знаете, что я хочу добавить по этому поводу? Иногда вот компании работают, я не знаю, ну, кто угодно, организаторы каких-то мероприятий, значит, владельцы кафе, там, ресторанов, да любой, собственно, бизнес, ты приходишь, пользуешься и думаешь, зарабатывают-то как прекрасно, а, на нас, а? Живут-то как прекрасно на нас, а, зарабатывая. Вот что думаешь ты? Думает так практически каждый, и я, и вы, и все вокруг, вот. А что по факту творится, мы не представляем. Возможно, 90% этих бизнесменов, в общем-то, работают в убыток или с какой-то минимальной прибылью, и, в общем, совершенно по-другому настроены. Вот так же и автобусники. Вроде бы автобусов много, людей в автобусах много, все платят, а по факту, возможно, ребята работают с большим убытком. Поэтому, в общем, не зря они все это говорят. Не для того, чтобы, знаете, жить красиво и зарабатывать еще больше. Нет, я думаю, что действительно ситуация плачевная. И не только в автобусной отрасли, и во многих других сферах. Вообще как-то куда-то все катится, честно говоря, не знаю куда. Вот. Но будем надеяться, что как-нибудь выплывем, выгребем, и все будет хорошо. Вот такая вот длинная новость. Мы продолжаем нашу программу. Доброе утро, здравствуйте.
0: из последних новостей.

0: Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки, у вас появится непреодолимый желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы, вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы, вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы, важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы. Потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы, на работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги, намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи, могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южно-юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южно-юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Ригас Фармацевтическая Фабрика.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000468.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее.

0: плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю крекера. Это такое печенье. Родиной считается Англия. А крекер – это более калорийное, чем галеты и печенье. В 1792 году Джон Персон, пекарь из Массачусетса, представил миру свежий вид хлебцов, который назвал морским печеньем. Такой крекер появился в результате эксперимента, проводимого пекарем с мукой и водой, в результате которого удалось испечь затяжное печенье. Джузия Бент, английский пекарь, в 1801 году получил крекер совсем нечаянно. Он просто передержал галеты в печи. При надкусывании подгоревшего печенья раздавался звук растрескавшегося хлеба. Из-за этого звука печенье было названо крекером. В переводе с английского «крек» означает «трещать». В середине 18 века история крекера начинается в Северной Америке. Свое имя там оно получило благодаря английскому звукоподражательному глаголу «to crack» – «растрескиваться». Достаточно легкое и калорийное печенье оказалось к тому же очень сытным и полезным. Крекеры заменяли собой привычный всем хлеб. Благодаря тому, что они отлично хранились, их можно было брать с собой в дальнюю дорогу. Сначала в рецепте не было соли, при их изготовлении использовались лишь мука и вода. Отличием современных крекеров является их разнообразие. Использование пищевых добавок позволило придать им различные вкусовые качества. Так, присутствие в соленых крекерах розмарина и сыра, жареного лука, провансальских трав и семени льна, тмина и кунжута сделали их традиционными. Кроме того, есть еще немало других добавок. История крекеров сладких начинается в 20 веке. Они получили название индийские. Вкусовые качества такого печенья улучшали добавлением сахара и меда, орехов и кусочков сухофруктов. Все чаще в наши дни можно встретить крекеры, в которых в качестве пищевых добавок используют творог и картошку. Обжаренные в растительном масле, они имеют сильные отличия от сухого традиционного английского печенья. Вот такая информация, друзья мои, для вас очень, как мне кажется, интересная.
0: То время.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
10: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес-аптеках. На пищевые добавки для укрепления организма скидки до 60%. Для крепкого иммунитета витамины D со скидкой до 60%. А также ежемесячные предложения звездных цен. Предложения в силе с картой Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
11: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
10: Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
12: Boris Brejcha, Latvia, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticketshop LV.

0: последних новостей.
1: Ну, давайте такую новость. Может быть, есть среди вас люди, которые пострадали, или вы такими являетесь. Центр защиты прав потребителей призывает жителей, которые не получили возврат денег за несостоявшиеся или частично состоявшиеся поездки неплатежеспособного туроператора Sia DigiTours, подать заявки на возврат средств до 12 сентября этого года. Право на возврат имеют путешественники, чья запланированная поездка вообще не началась или была прервана из-за проблем с ликвидностью компании, которые заключили договор на комплексную туруслугу. Значит, Центр защиты прав потребителей отмечает, что финансовая защита не распространяется на требования о компенсации морального вреда, недостатки качества услуг, расходы на страховку или дополнительные затраты. Призыв касается клиентов, которые ранее уже обращались в ведомство за помощью в разрешении спора с этим поставщиком услуг. Чтобы получить возврат денег, клиентам необходимо заполнить форму, доступную на сайте центра, указав имя заявителя, путешественника, номер счета, плательщика, реквизиты туроператора, размер внесенной суммы. Их заявление обязательно нужно предложить копию договора и документы, подтверждающие оплату. Документы можно подать в электронном виде через госпортал Латвия ЛВ, отправить защищенной электронной подписью на электронную почту ведомства или по почте в офис Центра защиты прав потребителей в Риге. Сумма возврата будет рассчитана пропорционально количеству поданных заявок, объему несостоявшейся услуги, имеющимся средством финансового обеспечения. Решение о возврате денег центр примет до 12 декабря, после чего каждый заявитель будет уведомлен об этом в электронном виде. Одновременно центр напоминает, что в отношении DigiTours начата процедура неплатежеспособности. Последний срок подачи требований кредиторов администратору, значит, администратора неплатежеспособности Нормун Синкевич. 10 сентября. Есть такая профессия в Латвии. Администратор неплатежеспособности, да? Вот. Коллектор, что ли, если по-русски говорить? Ну, нет, немножко не то. Значит, при возникновении вопросов жителям рекомендуется обращаться непосредственно в Центр защиты прав потребителей. Вы знаете, что мне нравится в Латвии, что в целом, в общем, справедливость, ну, наверное, в большинстве случаев всегда торжествует. Мне очень нравятся страховые компании. В общем-то, тьфу-тьфу, сколько я сталкивался раз, слава богу, не по серьезным случаям, но все равно были какие-то инциденты. Вот, всегда выплачивали, и всегда выплачивали достаточно быстро. Летали мы недавно на отдых с супругой, она заболела, значит, и, ну, так совпало, что она заболела именно в первый день, когда мы вылетели, значит, ей стало плохо, вот, и, в общем-то, обратилась к врачу, дали лекарства, все, слава богу, было нормально. Вот, страховая компания выплатила, через несколько дней было принято решение о том, что, значит, удовлетворяет мою просьбу, мое заявление. Это из последнего, это приятно. Вот. А что касается, значит, вот, когда вы отдали деньги и вам отменили поездку по вине банкротства компании, да, ну, не знаю, насколько это вообще как бы работает. Ну, посмотрим, поживем, увидим. До декабря, говорят, будут рассматривать. Ну, немало, немало, конечно. 3 месяца тоже срок. В общем-то, друзья мои, сочувствую всем тем, кто попал в эту ситуацию. Я хочу сказать, что я тоже недавно был в такой похожей ситуации. Вот как раз-таки последняя поездка с семьей, значит, она немножко была омрачена. Мы, значит, поплыли в круиз, и круиз был отменен через несколько дней из-за погоды и по технической неисправности судна, значит, и обещали вернуть деньги, и, наверное, ну, недели 3 морозили с этим вопросом итальянцы, итальянская компания, но, в общем-то, вот буквально вчера деньги пришли мне на счет. Вот, за половину этого круиза, не состоявшуюся. В принципе, претензий нет. Слава богу, что закончилось так, как закончилось. Я не сильно парился по этому поводу, вот, но в итоге все получилось, ребята оказались честны. Спасибо еще раз. Друзья мои, в общем, вообще, я почему эту новость прочитал? Я понимаю, что далеко не все пользовались услугами DigiTours компании. Просто если где-то вас обижают, если где-то вы считаете, что это несправедливо, коммерсанты поступают, нужно обязательно обращаться и в Центр защиты прав потребителей, и в СМИ, и писать об этом, и в соцсетях, и в Facebook, и обязательно, в общем-то, такая антиреклама для многих сработает в нужном направлении, первое. А второе, ну, все-таки, возможно, действительно ситуация решится, и там, где вас обманули, вам, в общем-то, выплатят какую-то компенсацию. Очень надеюсь на это. Ну, вообще, будем надеяться, что не будут вас обманывать. Я считаю, что это гораздо лучше. Все, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Региональные пассажирские перевозчики в рамках акции протеста планируют на один день отменить рейсы. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Многие региональные пассажирские перевозчики, с которыми заключены долгосрочные договоры об обеспечении услуг общественного транспорта, 16 сентября в знак протеста на один день прекратят выполнение рейсов, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков. Президент ассоциации Ива Ошиньекс сообщил, что на данный момент точное число предприятий, которые примут участие в акции протеста, еще неизвестно, однако большинство перевозчиков присоединится к ней. Как заявили в ассоциации, акция будет проведена в знак протеста против того, что в результате длительных переговоров и на фоне продолжающегося роста затрат Министерства сообщения до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров в соответствии с меняющимися экономическими условиями. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей акции. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно, чтобы найти решение для обеспечения долгосрочной стабильности в отрасли. Как указал Ошиньекс, перевозчики не хотят протестовать, а хотят добиться решения. Однако длившиеся более года дискуссии не дали результата, который позволил бы им работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает незамедлительно найти решение по индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для компенсации существенного роста затрат. Также ассоциация требует до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые поправки в долгосрочные договоры. Одновременно ассоциация призывает обеспечить перевозчикам компенсацию за существенный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное бюджетное финансирование для покрытия расходов, которые возникнут в результате поправок к долгосрочным договорам. Перевозчики подчеркивают, что условия действующих долгосрочных договоров были разработаны в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договорах цена услуг больше не соответствует фактическим затратам. Ассоциация подчеркивает, что главная цель перевозчиков – добиться долгосрочного решения в сфере регионального общественного транспорта. Акция протеста 16 сентября станет призывом к правительству принять соответствующие решения, чтобы предотвратить риски для обеспечения услуг общественного транспорта в регионах.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность, до вечера осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Здравствуйте, доброе утро. Второй час программы начинается. Сегодня 8 сентября, вторник. И Наталья Овсянница, так называется этот день в православном календаре. Овсянницы окрестили в народе за праздник за уборку овса. Первый сноп обязательно ставился в доме под образами. Наши предки умели из этого злака делать отменное толокно. Зерна пропаривали, обсушивали, обжаривали и очищали. Только после этого толкли в специальной ступе. Старшее поколение еще помнит, как будучи маленьким, они лакомились кулагой. Толокно это с охлажденной кипяченой водой и солью. По традиции на стол ставят блины и овсяные кисели, угощение для святых Адриана и Наталии. Также начинается пора сбора ягод рябины и калины. Если на рябине мало ягод, осень будет недождливой. Если утренние заморозки, значит зима будет ранней и морозной. Ну, заморозка вроде нет, все хорошо. Еще одна примета: если рябина уродилась, холода не за горами. Но я где-то читал вчера, что вроде бы осень осень обещает быть теплой, и зима тоже. Хочется в это верить. Но почему-то хочется, чтобы это было теплое время, не знаю. В этом году хочется, чтобы было так. Вот. А вообще, что касается тепла и солнца, вчера я зашел после эфира за чашечкой кофе, на чашечку кофе, вернее, правильно бы сказать так, значит, в мое любимое летнее кафе на Юрмальском в Заморье, и увидел там, что удивило меня очень сильно, несколько человек было прям вот раздетых, там несколько мужчин в плавках, женщины в купальниках. Странная картина, потому что летом даже, когда жарко все загорали, там не было таких людей, как-то были в основном одетые, которые приходили поесть и выпить. Вот. А тут, значит, вроде как уже не лето, осень, достаточно прохладно, и, значит, и сидят в кафе. Ну, может быть, потому что на песке холодно, они решили в кафе переместиться. Но каких-то других мыслей у меня, честно говоря, по этому поводу не возникло. Просто вот такое странное замечание. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе с вами. Мы продолжаем. Всем доброе утро, поехали!
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки, у вас появится непреодолимый желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы, вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы, вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы, важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы, потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы, на работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги, намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи, могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи. Вот такой он звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.

0: последних новостей.
1: Вот такая новость. Региональные автобусные перевозчики Латвии готовят масштабную акцию протеста 16 сентября. Они на один день прекратят выполнение госзаказов, что может парализовать автобусное сообщение по регионам. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные договора и компенсировать резкий рост расходов, в частности, стоимость топлива. Несмотря на более чем год переговоров, неоднократно представленные перевозчиками расчеты и предложения, а также продолжающийся рост расходов, Минсообщение до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров с учетом меняющейся экономической ситуации. Не видя заинтересованности в решении проблемы, наблюдая медленное продвижение вопроса, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков совместно с компаниями-перевозчиками проведет акцию протеста. В этот день, 16 сентября, региональные пассажирские перевозчики, заключившие 10-летние долгосрочные договора, на сутки прекратят предоставление заказанных государством услуг общественного транспорта. Акция символично пройдет ровно через год после предыдущего протеста. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для долгосрочной стабильности отрасли. При этом они предупреждают, что акция не станет разовой. Протесты будут продолжаться до тех пор, пока к требованиям отрасли не прислушаются. Мы не хотим протестовать, мы хотим добиться решения, однако более чем год обсуждений расчетов предложений пока не дал результата, который позволил бы перевозчикам работать с учетом фактической стоимости услуг. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решения, а предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, когда осенью, уже после выборов 7, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении, заявил председатель, значит, этой ассоциации. Зовут его Иво Ошиньекс. Цель перевозчиков, по его словам, не создать проблемы для пассажиров, добиться того, чтобы общественный транспорт в регионах и в дальнейшем оставался стабильным, регулярным и доступным для жителей. Ассоциация призывает незамедлительно решить вопрос с индексацией долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и выделить дополнительное финансирование для покрытия существенного роста расходов. Ассоциация подчеркивает, что откладывать решение больше нельзя, поскольку от него напрямую зависит стабильность общественного транспорта и мобильность жителей регионов. В конце августа ассоциация направила письмо в Минсообщение. На последней встрече с министром призвала принять конкретные меры. В частности, до 1 сентября предлагалось направить на утверждение юридическое решение по внесению изменений в долгосрочные договора на оказание услуг общественного транспорта в части индексации. Значит, транспортная дирекция совместно с Бюро по надзору за закупками уже разработала соответствующее правовое решение. Теперь его необходимо передать на дальнейшее утверждение Кабмина. Кроме того, перевозчики требуют до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые изменения в долгосрочные договоры. Отдельно ассоциация призывает предусмотреть компенсации перевозчикам из-за существенного роста цен на топливо, вызванного последствиями конфликта на Ближнем Востоке, а также найти дополнительное финансирование из госбюджета для покрытия расходов, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров. И перевозчики отмечают, что действующие условия, значит, и установленные цены формировали в совершенно иной экономической ситуации. Значит, стоимость выросла более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. Ну, в общем-то, примерно понятно. Значит, речь идет, как сказал представитель ассоциации перевозчиков, о способности системы общественного транспорта продолжать работу в долгосрочной перспективе. Если расходы годами не соответствует реальной экономической ситуации, возрастает риск того, что перевозчики больше не смогут обеспечивать услуги, поэтому сейчас необходимо действие государства, а не очередное предвыборное обещание. Правильно сказал дядя. Знаете, что я хочу добавить по этому поводу? Иногда вот компании работают, я не знаю, ну, кто угодно, организаторы каких-то мероприятий, значит, владельцы кафе, там, ресторанов, да любой, собственно, бизнес, ты приходишь, пользуешься и думаешь, зарабатывает-то как прекрасно, а, на нас, а? Живут-то как прекрасно на нас, а, зарабатывая. Вот что думаешь ты. Думает так практически каждый, и я, и вы, и все вокруг, вот. А что по факту творится, мы не представляем. Возможно, 90% этих бизнесменов, в общем-то, работают в убыток или с какой-то минимальной прибылью, и, в общем, совершенно по-другому настроены. Вот так же и автобусники. Вроде бы автобусов много, людей в автобусах много, все платят, а по факту, возможно, ребята работают с большим убытком. Поэтому, в общем, не зря они все это говорят. Не для того, чтобы, знаете, жить красиво и зарабатывать еще больше. Нет, я думаю, что действительно ситуация плачевная. И не только в автобусной отрасли, и во многих других сферах. Вообще как-то куда-то все катится, честно говоря, не знаю куда. Вот. Но будем надеяться, что как-нибудь выплывем, выгребем, и все будет хорошо. Вот такая вот длинная новость. Мы продолжаем нашу программу. Доброе утро, здравствуйте.
0: из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение

0: Дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Ну, давайте такую новость. Может быть, есть среди вас люди, которые пострадали, или вы такими являетесь. Центр защиты прав потребителей призывает жителей, которые не получили возврат денег за несостоявшиеся или частично состоявшиеся поездки неплатежеспособного туроператора Sia DigiTours, подать заявки на возврат средств до 12 сентября этого года. Право на возврат имеют путешественники, чья запланированная поездка вообще не началась или была прервана из-за проблем с ликвидностью компании, которые заключили договор на комплексную туруслугу. Значит, Центр защиты прав потребителей отмечает, что финансовая защита не распространяется на требования о компенсации морального вреда, недостатки качества услуг, расходы на страховку или дополнительные затраты. Призыв касается клиентов, которые ранее уже обращались в ведомство за помощью в разрешении спора с этим поставщиком услуг. Чтобы получить возврат денег, клиентам необходимо заполнить форму, доступную на сайте центра, указав имя заявителя, путешественника, номер счета, плательщика, реквизиты туроператора, размер внесенной суммы. К заявлению обязательно нужно предложить копию договора и документы, подтверждающие оплату. Документы можно подать в электронном виде через госпортал Латвия ЛВ, отправить защищенной электронной подписью на электронную почту ведомства или по почте в офис Центра защиты прав потребителей в Риге. Сумма возврата будет рассчитана пропорционально количеству поданных заявок, объему несостоявшейся услуги и имеющимся средствам финансового обеспечения. Решение о возврате денег Центр примет до 12 декабря, после чего каждый заявитель будет уведомлен об этом в электронном виде. Одновременно Центр напоминает, что в отношении DigiTours начата процедура неплатежеспособности. Последний срок подачи требований кредиторов администратору, администратора неплатежеспособности Норман Синкевич. 10 сентября. Есть такая профессия в Латвии. Администратор неплатежеспособности, да? Вот. Коллектор, что ли, если по-русски говорить? Ну, нет, немножко не то. Значит, при возникновении вопросов жителям рекомендуется обращаться непосредственно в Центр защиты прав потребителей. Вы знаете, что мне нравится в Латвии, что в целом, в общем, справедливость, ну, наверное, в большинстве случаев всегда торжествует. Мне очень нравятся страховые компании. В общем-то, тьфу-тьфу, сколько я сталкивался раз, слава богу, не по серьезным случаям, но все равно были какие-то инциденты. Вот, всегда выплачивали, и всегда выплачивали достаточно быстро. Летали мы недавно на отдых с супругой, она заболела, значит, и... Ну, так совпало, что она заболела именно в первый день, когда мы вылетели, значит, ей стало плохо, вот, и, в общем-то, обратилась к врачу, дали лекарства, все, слава богу, было нормально, вот, страховая компания выплатила, через несколько дней было принято решение о том, что, значит, удовлетворяет мою просьбу, мое заявление. Это из последнего, это приятно. Вот. А что касается, значит, вот когда вы отдали деньги и вам отменили поездку по вине банкротства компании, да, но не знаю, насколько это вообще как бы работает. Ну, посмотрим, поживем, увидим. До декабря, говорят, будут рассматривать. Ну, немало, немало, конечно. 3 месяца тоже срок. В общем-то, друзья мои, сочувствую всем тем, кто попал в эту ситуацию. Я хочу сказать, что я тоже недавно был в такой похожей ситуации. Вот как раз таки последняя поездка с семьей, значит, она немножко была омрачена. Мы, значит, поплыли в круиз, и круиз был отменен через несколько дней из-за погоды и по технической неисправности судна, значит, и обещали вернуть деньги, и, наверное, ну, 3 недели морозили с этим вопросом итальянцы, итальянская компания, но, в общем-то, вот буквально вчера деньги пришли мне на счет. Вот, за половину этого круиза несостоявшуюся. В принципе, претензий нет. Слава богу, что закончилось так, как закончилось. Я не сильно парился по этому поводу, вот, но в итоге все получилось, ребята оказались честны. Спасибо еще раз. Друзья мои, в общем, вообще, я почему эту новость прочитал? Я понимаю, что далеко не все пользовались услугами DigiTours компании. Просто если где-то вас обижают, если где-то вы считаете, что это несправедливо, коммерсанты поступают, нужно обязательно обращаться и в Центр защиты прав потребителей, и в СМИ, и писать об этом, и в соцсетях, и в Facebook, и обязательно, в общем-то, такая антиреклама для многих сработает в нужном направлении, первое. А второе, ну, все-таки, возможно, действительно ситуация решится, и там, где вас обманули, вам, в общем-то, выплатят какую-то компенсацию. Очень надеюсь на это. Ну, вообще, будем надеяться, что не будут вас обманывать. Я считаю, что это гораздо лучше. Все, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
5: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
6: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
5: Ух ты! Безумно выгодно.
7: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю крекера. Это такое печенье. Родина считается Англия. Крекер – это более калорийное, чем галеты и печенье. В 1792 году Джон Персон, пекарь из Массачусетса, представил миру свежий вид хлебцов, который назвал морским печеньем. Такой крекер появился в результате эксперимента, проводимого пекарем с мукой и водой, в результате которого удалось испечь затяжное печенье. Джозия Бент, английский пекарь, в 1801 году получил крекер совсем нечаянно. Просто передержал галеты в печи. При надкусывании подгоревшего печенья раздавался звук растрескавшегося хлеба. Из-за этого звука печенье было названо крекером. В переводе с английского «крек» означает «трещать». В середине 18 века история крекера начинается в Северной Америке. Свое имя там оно получило благодаря английскому звукоподражательному глаголу «to crack» – «растрескиваться». Достаточно легкое и калорийное печенье оказалось к тому же очень сытным и полезным. Крекеры заменяли собой привычный всем хлеб. Благодаря тому, что они отлично хранились, их можно было брать с собой в дальнюю дорогу. Сначала в рецепте не было соли, при их изготовлении использовались лишь мука и вода. Отличием современных крекеров является их разнообразие. Использование пищевых добавок позволило придать им различные вкусовые качества. Так, присутствие в соленых крекерах розмарина и сыра, жареного лука, провансальских трав и семени льна, тмина и кунжута сделали их традиционными. Кроме того, есть еще немало других добавок. История крекеров сладких начинается в 20 веке. Они получили название индийские. Вкусовые качества такого печенья улучшали добавлением сахара и меда, орехов и кусочков сухофруктов. Все чаще в наши дни можно встретить крекеров, которые в качестве пищевых добавок используют творог и картошку. Обжаренные в растительном масле, они имеют сильные отличия от сухого традиционного английского печенья. Вот такая информация, друзья мои, для вас очень, как мне кажется, интересная.
0: То время.
2: Эпа! Un, dos, tres, un pasito.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Подростки все чаще связывают школу с эмоциональной нагрузкой. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Общество «Латвийская сеть благополучия детей» сравнило данные, проведенных в 2017 и 2024 годах опросов, чтобы выяснить, как за 7 лет изменилось благополучие подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Положительным является то, что 96% подростков обеспечены основными потребностями – едой, одеждой и школьными принадлежностями. 9 лет назад карманных денег хватало 73% опрошенных, теперь уже 80% могут сказать, что довольны количеством карманных денег. Почти 90% молодых людей хорошо себя чувствуют у себя дома. Исследование показало, что значительно выросла доля подростков, которые часто или постоянно испытывают страх. В 2017 году таких молодых людей было всего 13%, а теперь уже более половины. Молодые люди также испытывают эмоциональную усталость. Число таких подростков выросло на 7 процентных пунктов до 67%. Доля подростков, сталкивающихся с травлей со стороны сверстников, выросла с 8 до 15%. В 2024 году только 46% подростков указали, что им нравится ходить в школу. Ранее в школу с удовольствием ходили почти 60% молодых людей. В свою очередь, младших школьников опросили в рамках международного исследования благополучия детей «Мир детей». Латвия в этом международном исследовании участвовала впервые. Выяснилось, что средний показатель субъективного благополучия учеников начальных классов составляет 8,7 пункта из 10. 71% детей показывают высокий уровень субъективного благополучия. 2/3 детей этого возраста в Латвии оценивают свою жизнь в целом как очень счастливую. В то же время уже в возрасте начальных классов часть детей испытывают эмоциональную нагрузку. 31% детей испытывают сильную усталость, 13% – сильное беспокойство. Значительное большинство, или 76% учеников младших классов, согласны с тем, что учителя им помогут, если в школе возникнет проблема. Однако менее половины, или 46%, отмечают, что им нравится ходить в школу. Особенно тревожны данные об отношениях со сверстниками. Почти 80% учеников начальных классов за последний месяц столкнулись хотя бы с одной ситуацией травли в школе. И почти каждый второй хотя бы с одним случаем – кибертравли. Чаще всего дети сталкивались с обзываниями. Случаи мобинга не одинаково распространены во всех группах детей. Более высокие показатели выявлены среди детей с инвалидностью или физическими и психическими ограничениями, детей с более низким уровнем материального благополучия и детей, находящихся в более сложных семейных обстоятельствах, а также среди детей, которые дома общаются не только на латышском языке. Хорошая новость заключается в том, что семья и дом являются одними из самых высоко оцениваемых детьми сфер жизни. 82% детей полностью согласны с тем, что дома они чувствуют себя в безопасности и получают заботу. Однако, как минимум одному из 5 детей часто или постоянно приходится беспокоиться о финансовой ситуации в семье. Более низкие показатели материального благополучия чаще наблюдаются среди детей из семей с одним родителем, среди детей с инвалидностью или другими физическими или психическими ограничениями.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный, юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Третий час программы «Доброе утро». Здравствуйте вам, я Кирилл Низовцев. Мы продолжаем, до конца этого часа будем вместе. Сегодня 8 сентября, сегодня вторник. В этот день на свет появилась грузинская актриса Ия Нинидзе, знаменитая. Также певец, хотел сказать. Ну, в каком-то смысле певец, конечно. Аварский поэт, писатель, публицист, переводчик Расул Гамзатов. Людмила Целиковская, знаменитейшая актриса Советского Союза. И, значит, они очень много... много рассказывает Стас Садальский и в своих спектаклях, и в своих творческих вечерах. Она прямо его кумир. Антонин Дворжак, чешский композитор, родившийся в 1841 году в этот день. Также Наталья Гончарова, Пушкина, русская аристократка, супруга Александра Сергеевича. Значит, Людовико Ариосто, итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения. Английский богослов, писатель и философ Александр Неккам. И, наконец, Ричард I, львиное сердце, король Англии, крестоносец, 1157 год рождения. Вот с такими людьми, знаменитейшими, вы родились в один день, если у вас день рождения 8 сентября. Я поздравляю каждого из вас, у кого сегодня праздник, с этим событием. Будьте счастливы, друзья мои, в каждой минуте своей жизни ощущайте какую-то полноту, какой-то смысл, ибо бессмысленная жизнь, в общем-то, наверное, странная, как минимум. Вот, хочется, чтобы каждую секунду мы наполнялись чем-то и наполняли других. Вот давайте жить так, и тогда, я уверен, мир вокруг станет гораздо лучше, приятнее и добрее. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра остаюсь вместе с вами. Всем здравствуйте, вперед, поехали, доброе утро!
3: Доброе утро!
5: Доброе утро!
3: С Кириллом Низовцевым!
6: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте! Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
7: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: из последних новостей.
1: Вот такая новость. Региональные автобусные перевозчики Латвии готовят масштабную акцию протеста. 16 сентября они на один день прекратят выполнение госзаказов, что может парализовать автобусное сообщение по регионам. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные договора и компенсировать резкий рост расходов, в частности, стоимость топлива. Несмотря на более чем год переговоров, неоднократно представленные перевозчиками расчеты и предложения, а также продолжающийся рост расходов, Минсообщение до сих пор не нашло решения для индексации долгосрочных договоров с учетом меняющейся экономической ситуации. Не видя заинтересованности в решении проблемы, наблюдая медленное продвижение вопроса, Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков совместно с компаниями-перевозчиками проведет акцию протеста. В этот день, 16 сентября, региональные пассажирские перевозчики, заключившие 10-летние долгосрочные договора, на сутки прекратят предоставление заказанных государством услуг общественного транспорта. Акция символично пройдет ровно через год после предыдущего протеста. Перевозчики считают, что этого времени было достаточно для поиска финансовых решений, необходимых для долгосрочной стабильности отрасли. При этом они предупреждают, что акция не станет разовой. Протесты будут продолжаться до тех пор, пока к требованиям отрасли не прислушаются. Мы не хотим протестовать, мы хотим добиться решения, однако более чем год обсуждений расчетов предложений пока не дал результата, который позволил бы перевозчикам работать с учетом фактической стоимости услуг. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решения, а предпринять конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, когда осенью, уже после выборов в Сейм, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении, заявил председатель, значит, этой ассоциации. Зовут его Иво Ошиньекс. Цель перевозчика, по его словам, не создать проблемы для пассажиров, добиться того, чтобы общественный транспорт в регионах и в дальнейшем оставался стабильным, регулярным и доступным для жителей. Ассоциация призывает незамедлительно решить вопрос с индексацией долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и выделить дополнительное финансирование для покрытия существенного роста расходов. Ассоциация подчеркивает, что откладывать решение больше нельзя, поскольку от него напрямую зависит стабильность общественного транспорта и мобильность жителей регионов. В конце августа ассоциация направила письмо в Минсообщение. На последней встрече с министром призвала принять конкретные меры. В частности, до 1 сентября предлагалось направить на утверждение юридическое решение по внесению изменений в долгосрочные договора на оказание услуг общественного транспорта в части индексации. Значит, транспортная дирекция совместно с Бюро по надзору за закупками уже разработала соответствующее правовое решение. Теперь его необходимо передать на дальнейшее утверждение Кабмина. Кроме того, перевозчики требуют до 15 сентября поручить автотранспортной дирекции внести необходимые изменения в долгосрочный договор. Отдельно ассоциация призывает предусмотреть компенсации перевозчикам из-за существенного роста цен на топливо, вызванного последствиями конфликта на Ближнем Востоке, а также найти дополнительное финансирование из госбюджета для покрытия расходов, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров. И перевозчики отмечают, что действующие условия, значит, и установленные цены формировали в совершенно иной экономической ситуации. Значит, стоимость выросла более чем на 56%. Общий уровень инфляции достиг 38,1%. Ну, в общем-то, примерно понятно. Значит, речь идет, как сказал представитель ассоциации перевозчиков, о способности системы общественного транспорта продолжать работу в долгосрочной перспективе. Если расходы годами не соответствуют реальной экономической ситуации, возрастает риск того, что перевозчики больше не смогут обеспечивать услуги. Поэтому сейчас необходимо действие государства, а не очередное предвыборное обещание. Правильно сказал дядя. Знаете, что я хочу добавить по этому поводу? Иногда вот компании работают, я не знаю, ну, кто угодно, организаторы каких-то мероприятий, значит, владельцы кафе, там, ресторанов, да любой, собственно, бизнес, ты приходишь, пользуешься и думаешь, зарабатывают-то как прекрасно, а, на нас, а? Живут-то как прекрасно на нас, а, зарабатывая. Вот что думаешь ты. Думает так практически каждый, и я, и вы, и все вокруг, вот. А что по факту творится, мы не представляем. Возможно, 90% этих бизнесменов, в общем-то, работают в убыток или с какой-то минимальной прибылью и, в общем, совершенно по-другому настроены. Вот так же и автобусники. Вроде бы автобусов много, людей в автобусах много, все платят, а по факту, возможно, ребята работают с большим убытком. Поэтому, в общем, не зря они все это говорят. Не для того, чтобы, знаете, жить красиво и зарабатывать еще больше. Нет, я думаю, что действительно ситуация плачевная. И не только в автобусной отрасли, и во многих других сферах. Вообще как-то куда-то все катится, честно говоря, не знаю куда. Вот. Но будем надеяться, что как-нибудь выплывем, выгребем, и все будет хорошо. Вот такая вот длинная новость. Мы продолжаем нашу программу. Доброе утро, здравствуйте.
0: И из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки, у вас появится непреодолимый желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы, вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы, вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы, важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы. Потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы, на работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги. Намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи, могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи. Вот такой он звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель – Ригас фармацевтическая фабрика.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Карта лояльности Веселыба. Уже 4 года вместе с вами. Праздничные скидки в сентябре в Мэнес аптеках. Ветер Kids. Витаминный минеральный комплекс для детей, для работы мозга, энергии и иммунитета со скидкой 60%. Предложение в силе с карты Веселыба.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
6: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит скриптонит в рамках

Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: Ну, давайте такую новость. Может быть, есть среди вас люди, которые пострадали, или вы такими являетесь. Центр защиты прав потребителей призывает жителей, которые не получили возврат денег за несостоявшиеся или частично состоявшиеся поездки неплатежеспособного туроператора Sia Digitours, подать заявки на возврат средств до 12 сентября этого года. Право на возврат имеют путешественники, чья запланированная поездка вообще не началась или была прервана из-за проблем с ликвидностью компании, которые заключили договор на комплексную туруслугу. Значит, Центр защиты прав потребителей отмечает, что финансовая защита не распространяется на требования о компенсации морального вреда, недостатки качества услуг, расходы на страховку или дополнительные затраты. Призыв касается клиентов, которые ранее уже обращались в ведомство за помощью в разрешении спора с этим поставщиком услуг. Чтобы получить возврат денег, клиентам необходимо заполнить форму, доступную на сайте центра, указав имя заявителя, путешественника, номер счета, плательщика реквизита туроператора, размер внесенной суммы. Их заявление обязательно нужно предложить копию договора и документы, подтверждающие оплату. Документы можно подать в электронном виде через госпортал Латвия ЛВ, отправить защищенной электронной подписью на электронную почту ведомства или по почте в офис Центра защиты прав потребителей в Риге. Сумма возврата будет рассчитана пропорционально количеству поданных заявок, объему несостоявшейся услуги, имеющимся средством финансового обеспечения. Решение о возврате денег центр примет до 12 декабря, после чего каждый заявитель будет уведомлен об этом в электронном виде. Одновременно центр напоминает, что в отношении Digitours начата процедура неплатежеспособности. Последний срок подачи требований кредиторов администратору, администратора неплатежеспособности Нормун Синкевич. 10 сентября. Есть такая профессия в Латвии. Администратор неплатежеспособности, да? Вот. Коллектор, что ли, если по-русски говорить? Ну, нет, немножко не то. Значит, при возникновении вопросов жителям рекомендуется обращаться непосредственно в Центр защиты прав потребителей. Вы знаете, что мне нравится в Латвии, что в целом, в общем, справедливость, ну, наверное, в большинстве случаев всегда торжествует. Мне очень нравятся страховые компании. В общем-то, тьфу-тьфу, сколько я сталкивался раз, слава богу, не по серьезным случаям, но все равно были какие-то инциденты. Вот, всегда выплачивали, и всегда выплачивали достаточно быстро. Летали мы недавно на отдых с супругой, она заболела, значит, и... Ну, так совпало, что она заболела именно в первый день, когда мы вылетели, значит, ей стало плохо. Вот, и, в общем-то, обратилась к врачу, дали лекарства, все, слава богу, было нормально. Вот, страховая компания выплатила, через несколько дней было принято решение о том, что, значит, удовлетворяет мою просьбу, мое заявление. Это из последнего, это приятно. Вот. А что касается, значит, вот, когда вы отдали деньги и вам отменили поездку по вине банкротства компании, да, ну, не знаю, насколько это вообще как бы работает. Ну, посмотрим, поживем, увидим. До декабря, говорят, будут рассматривать. Ну, немало, немало, конечно. 3 месяца тоже срок. В общем-то, друзья мои, сочувствую всем тем, кто попал в эту ситуацию. Я хочу сказать, что я тоже недавно был в такой похожей ситуации. Вот как раз-таки последняя поездка с семьей, значит, она немножко была омрачена. Мы, значит, поплыли в круиз, и круиз был отменен через несколько дней из-за погоды и по технической неисправности судна, значит, и обещали вернуть деньги, и, наверное, ну, 3 недели морозили с этим вопросом итальянцы, итальянская компания, но, в общем-то, вот буквально вчера деньги пришли мне на счет. Вот, за половину этого круиза, не состоявшуюся. В принципе, претензий нет. Слава богу, что закончилось так, как закончилось. Я не сильно парился по этому поводу, вот, но в итоге все получилось. Ребята оказались честны. Спасибо еще раз. Друзья мои, в общем, вообще, я почему эту новость прочитал? Я понимаю, что далеко не все пользуются услугами Digitours компании. Просто если где-то вас обижают, если где-то вы считаете, что это несправедливо, коммерсанты поступают, нужно обязательно обращаться и в Центр защиты прав потребителей, и в СМИ, и писать об этом, и в соцсетях, и в Facebook, и обязательно, в общем-то, такая антиреклама для многих сработает в нужном направлении, первое. А второе, ну, все-таки, возможно, действительно ситуация решится, и там, где вас обманули, вам, в общем-то, выплатят какую-то компенсацию. Очень надеюсь на это. Ну, вообще, будем надеяться, что не будут вас обманывать. Я считаю, что это гораздо лучше. Все, друзья мои, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Наверное, мы сошли с ума. Я твой враг. Ты мой враг. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Что ж ты?
1: Реклама.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Mam, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Не выключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билетосервис.лв.

0: Друзья мои, такой была программа «Доброе утро сегодня», 8 сентября, во вторник. Я прощаюсь с вами. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал Кирилл Низовцев. Завтра, в среду, после 7 утра, вновь услышимся на любимой радиостанции. В завершении приятная новость, ну как приятная. Необычная, так точно. В Латвии ищут телохранителей для охраны первых лиц государства и иностранных лидеров. Госслужба безопасности объявила набор кандидатов. Значит, и претендовать на должность могут как мужчины, так и женщины в возрасте до 35. Кандидат должен быть гражданином Латвии, владеть латышским, как минимум одним иностранным языком, а также иметь высшее образование. Ну, не знаю насчет того, нужно ли ему быть сильным, ловким и умелым. Почему-то нет такой информации. Значит, ну, наверное, просто образованным для охранника быть как-то слабовато. Ну, а когда все вместе, конечно, и образование, и силы, и навыки, и умения, это просто, просто настоящий мачо, настоящая леди. Да, кстати, желающие могут подать заявку, отправить на почту. Если хотите, в общем-то, пожалуйста. Ну, мне уже, так сказать, не получится подать заявку, потому что мне уже 35+, 40+ даже. Вот, поэтому тем, кто помоложе, в общем-то, в какой-то степени я немножко даже завидую в этом смысле. А хотелось бы, кстати, поработать телохранителем, прикольно. А, друзья, мы все, спасибо за компанию, до завтра, обнимаю всех, пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про промышленность.
1: Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура.
3: Про экологию.
1: Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханзе Перроне. Информация хбфлв и Билишу Сервис.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Осень приносит с собой не только изменение погоды, но и значительное сокращение светового дня. В утренние и вечерние часы, когда многие водители направляются на работу или возвращаются домой, видимость на дорогах резко ухудшается. Давайте разберемся, как это влияет на безопасность участников дорожного движения и что можно сделать, чтобы избежать аварии. Во-первых, сокращение светового дня приводит к тому, что многие водители вынуждены передвигаться в сумерках или даже в темное время суток. А это время, когда вероятность ДТП увеличивается в несколько раз. Важно помнить, что человеческий глаз адаптируется в темноте значительно медленнее, чем к свету. Пешеходы и другие объекты на дороге могут стать практически невидимыми для водителя на расстоянии, которое слишком мало для своевременной реакции. Поэтому не забываем о регулярной проверке осветительных приборов. Это, кстати, залог безопасности. Проверьте фары дальнего и ближнего света, габаритные огни, указатели поворота и стоп-сигнала. Ведь замена перегоревшей лампочки может занять несколько минут, но предотвратить серьезные проблемы. В осенние пасмурные дни, даже если кажется, что света достаточно, включенные фары помогут другим участникам дорожного движения заметить вас на расстоянии. Это особенно актуально в условиях тумана, дождя или при сильной облачности. А ведь есть и такие, кто включает только противотуманки. Осенью лучше этого не делать. Ведь во время дождя и листопада грязь скапливается на лобовом стекле и фарах, что значительно снижает видимость. Поэтому также не забывайте их регулярно протирать. Да, ну и не будем забывать про пешеходов. В темное время суток пешеходы практически невидимы для водителей, особенно на неосвещенных участках дорог. Простое решение – это использовать светоотражающие браслеты, наклейки или жилеты, которые помогут водителю заметить вас с гораздо большего расстояния. Кстати, если в вашей семье есть дети, обезопасьте их в первую очередь. Ведь в осенние месяцы серый и темный гардероб может сделать пешехода практически невидимым. Яркие элементы одежды или аксессуары могут спасти жизнь. Ну и последнее. В осенний период нередко случаются туманы, которые могут накрывать целые районы. Туман значительно

0: снижает видимость, а порой ограничивает его всего до нескольких метров. В таких случаях водителям стоит включать противотуманные фары и держать максимальную дистанцию от других автомобилей. Важно помнить, если видимость настолько плоха, что не видно даже стоп-сигнала впереди идущего автомобиля, лучше всего остановиться на обочине и дождаться улучшения условий, используя аварийные огни. Кроме того, дожди могут осложнять видимость не только за счет капель на стеклах, но и из-за размытого дорожного покрытия, где отблеск фар может создать иллюзию сухой дороги. Важно не полагаться только на зрение, а всегда быть готовым к неожиданным изменениям покрытия и условий. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
7: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Reklama.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Boris Breča, Latvijā, 23. oktobris, Šomī Arēna. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomī Arēna. Vienīgais koncerts Baltijas valstī.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор.
3: Про чрезвычайные ситуации.
1: В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края.
3: Про авиацию.
1: Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
5: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Дело мастера.
1: Поговорим о швах на кафельной плитке. Именно они создают ощущение целостности стены или пола, и если их не обработать правильно, со временем появится влага. Начинать стоит с того, чтобы убедиться, что плиточный клей полностью высох. Плитка должна быть прочной и неподвижной, тогда затирка ляжет ровно и не потрескается позже. После этого нужно очистить швы от пыли и остатков раствора. Кисточка или небольшой нож помогут убрать все лишнее, чтобы смесь смогла заполнить пространство полностью. Затирку выбирают в зависимости от помещения. Для ванной и кухни подойдет влагостойкий состав, который защищает от грибка. Цвет можно подобрать в тон плитки или немного темнее, чтобы поверхность выглядела спокойнее и чище. Наносить состав лучше резиновым шпателем, двигаясь по диагонали и заполняя каждое углубление без пропусков. Работать удобнее небольшими участками, чтобы смесь не успевала схватываться раньше. Лишнее снимают тем же шпателем, чтобы поверхность оставалась ровной. Когда затирка немного подсохла и стала плотнее, можно аккуратно протереть плитку влажной губкой. Делать это лучше мягкими движениями, чтобы не вымыть смесь из углублений. После полного высыхания появится легкий налет, его снимают сухой мягкой тканью. А умение довести такую работу до завершения всегда говорит о том, что перед вами настоящее дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама. Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

Интересный факт. Наибольшее количество автомобилей в мире находится не в Китае, а в США. США, на территории которых находится 21% от мирового количества автомобилей, лидируют по сравнению с автопарком Китая на 77 миллионов автомашин. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио. There's always two sides to every story.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным.

0: Golden Saga ювелирной фабрики номер 1. Весь сентябрь. Скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения. Коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Kanādiešu roka zvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста, размера и особенностей питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv. Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: Я пью до дна за тех, кто...
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.
4: Еще не

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про происшествие.
2: В Ропожском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтоне, Екапилсе и других местах.
3: Про промышленность.
2: Первые 100 дней работы правительства премьер-министра Андриса Кулбергса можно считать успешным стартом. Однако для пищевой промышленности настоящей проверкой станут результаты через 200 и 300 дней, заявила председатель Совета Латвийской Федерации предприятий пищевой промышленности Инна Рашура. По ее словам, 3 месяцев недостаточно для полноценной оценки правительства или отдельных министров. В ассоциации положительно отмечают, что с Министерством земледелия отрасль не ограничивается обсуждением проблем. По ряду вопросов уже идет практическая работа. Один из примеров – регулирование закупок продуктов питания для государственного сектора, которое должно дать латвийским производителям возможность на равных конкурировать с импортной продукцией. Отрасль также участвует в обсуждении вопросов с Министерством климата и энергетики. В частности, речь идет о практическом внедрении нового регламента об упаковке. При этом во всех случаях пока речь идет именно о начатой работе, а не о завершенных изменениях. Окончательную оценку правительству производители смогут дать после того, как договоренности превратятся в конкретные решения и начнут работать на практике, подчеркнула Шура.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: Дня.
1: Реклама.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-Визлас.лв.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Важно помнить, что человеческий глаз адаптируется в темноте значительно медленнее, чем к свету. Пешеходы и другие объекты на дороге могут стать практически невидимыми для водителя на расстоянии, которое слишком мало для своевременной реакции. Поэтому не забываем о регулярной проверке осветительных приборов. Это, кстати, залог безопасности. Проверьте фары дальнего и ближнего света, габаритные огни, указатели поворота и стоп-сигналы. Ведь замена перегоревшей лампочки может занять несколько минут, но предотвратить серьезные проблемы. В осенние пасмурные дни, даже если кажется, что света достаточно, включенные фары помогут другим участникам дорожного движения заметить вас на расстоянии. Это особенно актуально в условиях тумана, дождя или при сильной облачности. А ведь есть и такие, кто включает только противотуманки. Осенью лучше этого не делать. Ведь во время дождя и листопада грязь скапливается на лобовом стекле и фарах, что значительно снижает видимость. Поэтому также не забывайте их регулярно протирать. Да, ну и не будем забывать про пешеходов. В темное время суток пешеходы практически невидимы для водителей, особенно на неосвещенных участках дорог. Простое решение – это использовать светоотражающие браслеты, наклейки или жилеты, которые помогут водителю заметить вас с гораздо большего расстояния. Кстати, если в вашей семье есть дети, обезопасьте их в первую очередь. Ведь в осенние месяцы серый и темный гардероб может сделать пешехода практически невидимым. Яркие элементы одежды или аксессуары могут спасти жизнь. Ну и последнее. В осенний период нередко случаются туманы, которые могут накрывать целые районы. Туман значительно снижает видимость, а порой ограничивает его всего до нескольких метров. В таких случаях водителям стоит включать противотуманные фары и держать максимальную дистанцию от других автомобилей. Важно помнить, если видимость настолько плоха, что не видно даже стоп-сигнала впереди идущего автомобиля, лучше всего остановиться на обочине и дождаться улучшения условий, используя аварийные огни. Кроме того, дожди могут осложнять видимость не только за счет капель на стеклах, но и из-за размытого дорожного покрытия, где отблеск фар может создать иллюзию сухой дороги. Важно не полагаться только на зрение, а всегда быть готовым к неожиданным изменениям покрытия и условий. Всем удачи в пути.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
3: Реклама. Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
5: 29 января. Шуми-арена. Скрин.

программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже на билетсервис АЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Риге 13 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Пророссийская террористическая группировка Global Citizens Against War 1984, которая ранее уже брала на себя ответственность за диверсии в Европе, разослала письма с угрозами Латвии, Польше и Португалии с требованием прекратить деятельность компаний, производящих и поставляющих вооружение Украине. Согласно распространенному группировкой заявлению для прессы, она выступила против латвийских компаний E-Race и Unitrack, польских PJZ, WB Electronics, JFG Composite и Nitrochem, а также португальской TechEver. Если требования группировки будут проигнорированы и указанной компании до 7 октября не прекратят поставки оружия Украине, она угрожает остановить деятельность этих компаний любыми средствами. Правительствам упомянутых стран группировка дала месяц на выполнение своих требований. В качестве доказательства серьезности своих намерений группировка прислала фотографии граффити в Риге, Варшаве и Лиссабоне, на которых видна аббревиатура их названия. Ранее группировка взяла на себя ответственность за попытку поджога в августе предприятия в Словакии, принадлежащего украинскому производителю беспилотников Skyton.
3: Про климат.
1: Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: «Красная остановка».
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором история и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый цвет? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Более 30 лет они покоряют.

Интересный факт. Оказывается, понадобится меньше полугода, чтобы добраться до Луны на машине. По мнению аналитиков, двигаться нужно со средней скоростью 100 км в час. И тогда можно будет добраться до Луны менее чем за 180 дней. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии незначительная облачность с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, вероятность осадков возрастет вечером. В течение дня будет дуть слабый или умеренно сильный южный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. До вечера осадков не ожидается. В течение дня усилится южный юго-западный ветер порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильм, который уже много лет называют одной из самых добрых и вдохновляющих картин. Фильм «Один плюс один» покорил миллионы зрителей по всему миру и доказал, что настоящая дружба способна изменить жизнь. И самое главное, эта история основана на реальных событиях. Фильм «Один плюс один» рассказывает о богатом французском аристократе Филиппе, который после несчастного случая оказывается прикован к инвалидному креслу. В поисках помощника он неожиданно выбирает Дриса, молодого человека, который пришел лишь за формальной подписью для получения пособия. Несмотря на разницу в возрасте, воспитании и образе жизни, между ними возникает настоящая дружба. Дрис возвращает Филиппу вкус к жизни, помогает вновь почувствовать свободу и даже убеждает встретиться с женщиной, с которой тот долгое время переписывался. А Филипп помогает Дрису изменить свое будущее. На первый взгляд они совершенно разные. Филипп привык к роскошной жизни и хорошим манерам. Дрис говорит все, что думает, не признает условностей и часто действует спонтанно. Но именно эта искренность помогает Филиппу снова почувствовать радость жизни. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про санкции.
1: Правительство планирует установить тариф в размере 300% на грузы зерна из России и Белоруссии и их обработку, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Также планируется обеспечить проверку транзитных грузов и сотрудничать с представителями Украины для определения происхождения зерна. Кулбергс подчеркнул, что Латвия стремится достичь единой позиции с остальными странами Балтии, чтобы для российского зерна не использовалась инфраструктура региона. Премьер отметил, что Россия стремится максимально использовать экспорт своего зерна, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черноморский экспортный коридор.
3: Про чрезвычайные ситуации.
1: В понедельник, 7 сентября, президент Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке председателя Думы Ауждавговского края Виталия Айсболца, чтобы обсудить ущерб, причиненный самоуправлению августовской бурей. Во время встречи обсуждались важнейшие проблемы в устранении последствий бури, а также сделанные после нее выводы. Как заявил Айсболц, августовская буря стала для всех настоящим уроком, и важно найти решение для обеспечения альтернативной связи в случае прекращения электроснабжения. И нам повезло, что буря была летом, а не зимой, когда люди нуждаются в отоплении. Котельные смогли бы продолжать производить теплоэнергию, потому что у них есть генераторы. Но в многоквартирных домах установлены автоматизированные теплоузлы и насосы, которые при прекращении электроснабжения перестали бы работать. Для этого тоже нужно найти альтернативное решение, сказал руководитель края.
3: Про авиацию.
1: Число сотрудников латвийской национальной авиакомпании Air Baltic до конца октября не изменится, сообщил председатель совета директоров Air Baltic Андрей Мартынов. Комментируя вопрос о том, начала ли авиакомпания процесс коллективных увольнений в связи с сокращением объема деятельности, Мартынов от имени совета директоров компании пообещал, что все будет происходить в соответствии с законом, а также будут проводиться консультации с профсоюзом и группами сотрудников. Он указал, что когда рост возобновится, компания хотела бы снова принять этих же сотрудников на работу, поэтому все должно происходить честно и прозрачно. Как уже сообщалось, Латвийский авиационный профсоюз призывает Air Baltic заключить соглашение о социальных гарантиях для сотрудников, которые могут быть уволены.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Вечером в Курзаме пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 18 до 22 градусов тепла. Будет дуть южный и юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Регас Фармацевтическая Фабрика.
2: Мам, у меня ничего нет.
3: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
4: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. Līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на билишесервис.лв.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама. 29 января в шоуми «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: продажи на Билишу-сервис ЛВ.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
0: Более 30 лет они показывают.

превью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про цены.
1: Снижение НДС на основные продукты питания в Латвии в целом действительно дошло до покупателей. Среднее снижение цен оказалось даже выше установленного ориентира в 7,4%. По итогам мониторинга Совета по конкуренции оно составило 8,3%. Речь идет о четырех группах товаров – молоке, хлебе, яйцах и мясе птицы. С 1 июля ставка НДС на них была снижена с 21 до 12%. Проверка показала, что крупнейшие продуктовые сети в основном полностью отразили снижение налога в ценах. При этом в отдельных случаях стоимость товаров изначально уменьшилась меньше, чем предполагалось. Совет запросил у торговцев объяснения по таким позициям. Компании связали выявленные расхождения с техническими ошибками, отсутствием отдельных товаров в продаже и особенностями обработки данных. После проверки цены и ставки НДС были скорректированы. Лучший результат в плане снижения цен оказался у молочных продуктов. В среднем они подешевели на 8,6%. Далее идут продукты из мяса птицы 8,3%, хлебобулочные изделия 8,26%, а также яйца 8,14%. Таким образом, во всех категориях среднее снижение превысило установленный показатель в 7,4%.
2: Про происшествие.
1: В Ропашском крае заметили медведя, сообщает самоуправление в социальных сетях и на своем сайте. Медведя видели в Цекуле, Сауреши и Упаслаес, отмечают самоуправление, призывая людей соблюдать осторожность и рекомендации по безопасности. Если медведь замечен в населенном пункте или вблизи жилых домов, людям рекомендуется не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. При встрече с медведем важно сохранять спокойствие, медленно отступать от него и не перекрывать животному путь к отступлению. Не следует самостоятельно пытаться прогнать медведя, преследовать его на автомобиле или пугать собаками. Людям рекомендуется держаться на расстоянии и направиться в безопасное место, а о местонахождении медведя сообщить муниципальной полиции. Как отмечает Управление охраны природы, одной из причин, по которым медведи могут приближаться к населенным пунктам, является легко доступная пища. Поэтому жителям рекомендуется устранить на своих участках доступные для животных источники пищи. Как сообщалось ранее, в этом году медведи замечали во многих местах Латвии, в том числе вблизи населенных пунктов. Медведи видели в долине Гауи, Смилтене, Екапилсе и других местах.
2: Про погоду.
1: В среду 9 сентября в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, видимо, возможны грозы. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: меня.
1: Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

ведь верю, что когда-нибудь случайно вновь наши встретятся пути. И повстречав однажды свое счастье, мы не дадим ему уйти.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах.
1: Осень приносит с собой не только изменение погоды, но и значительное сокращение светового дня. В утренние и вечерние часы, когда многие водители направляются на работу или возвращаются домой, видимость на дорогах резко ухудшается. Давайте разберемся, как это влияет на безопасность участников дорожного движения и что можно сделать, чтобы избежать аварии. Во-первых, сокращение светового дня приводит к тому, что многие водители вынуждены передвигаться в сумерках или даже в темное время суток. А это время, когда вероятность ДТП увеличивается в несколько раз. Важно помнить, что человеческий глаз адаптируется в темноте значительно медленнее, чем к свету. Пешеходы и другие объекты на дороге могут стать практически невидимыми для водителя на расстоянии, которое слишком мало для своевременной реакции. Поэтому не забываем о регулярной проверке осветительных приборов. Это, кстати, залог безопасности. Проверьте фары дальнего и ближнего света, габаритные огни, указатели поворота и стоп-сигналы. Ведь замена перегоревшей лампочки может занять несколько минут, но предотвратить серьезные проблемы. В осенние пасмурные дни, даже если кажется, что света достаточно, включенные фары помогут другим участникам дорожного движения заметить вас на расстоянии. Это особенно актуально в условиях тумана, дождя или при сильной облачности. А ведь есть и такие, кто включает только противотуманки. Осенью лучше этого не делать. Ведь во время дождя и листопада грязь скапливается на лобовом стекле и фарах, что значительно снижает видимость. Поэтому также не забывайте их регулярно протирать. Да, ну и не будем забывать про пешеходов. В темное время суток пешеходы практически невидимы для водителей, особенно на неосвещенных участках дорог. Простое решение – это использовать светоотражающие браслеты, наклейки или жилеты, которые помогут водителю заметить вас с гораздо большего расстояния. Кстати, если в вашей семье есть дети, обезопасьте их в первую очередь. Ведь в осенние месяцы серый и темный гардероб может сделать пешехода практически невидимым. Яркие элементы одежды или аксессуары могут спасти жизнь. Ну и последнее. В осенний период нередко случаются туманы, которые могут накрывать целые районы. Туман значительно снижает видимость, а порой ограничивает его всего до нескольких метров. В таких случаях водителям стоит включать противотуманные фары и держать максимальную дистанцию от других автомобилей. Важно помнить, если видимость настолько плоха, что не видно даже стоп-сигнала впереди идущего автомобиля, лучше всего остановиться на обочине и дождаться улучшения условий, используя аварийные огни. Кроме того, дожди могут осложнять видимость не только за счет капель на стеклах, но и из-за размытого дорожного покрытия, где отблеск фар может создать иллюзию сухой дороги. Важно не полагаться только на зрение, а всегда быть готовым к неожиданным изменениям покрытия и условий. Всем удачи в пути.
0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможно кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
3: Реклама.
4: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Rīgas Farmaceutiska Fabrika.
5: Акция снаку. Нет, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas. Nepāriet!
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām

0: cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1,19 € kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2,39 € kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas – Maxima.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

к любовью соврачен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать столь.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, что делает прогулки с собакой безопасными и комфортными. Мы поговорим об амуниции и о том, почему важно подбирать ее с учетом возраста, размера и особенностей питомца. Для выгула собаки необходима правильно подобранная амуниция. Это вопрос удобства и ответственности владельца. Важно заранее приучить к ошейнику, поводку, а иногда и к наморднику. Чем спокойнее собака относится к этим аксессуарам, тем проще и безопаснее проходят выходы на улицу. Самый распространенный вариант – это, конечно, ошейник. Его легко подобрать по размеру и надеть на собаку. При этом важно учитывать, что при резких движениях он может создавать нагрузку на шею. Некоторые собаки легко выскальзывают из ошейников, поэтому существуют разные модели и материалы. Для первых прогулок хорошо подходит простой нейлоновый ошейник с надежной застежкой, который легко использовать даже с активным щенком. Шлейка может стать удобной альтернативой. Правильно подобранная шлейка распределяет нагрузку по корпусу и не сковывает движений. Анатомические модели помогают собаке чувствовать себя увереннее и уменьшают риск выскальзывания. Для щенков подбирают мягкие и легкие варианты, которые не мешают росту и движению. Для поездок и перемещений может понадобиться переноска. Она особенно полезна в транспорте или при дальних переездах. Жесткие контейнеры устойчивы и хорошо защищают собаку, а мягкие сумки легче, но требуют постоянного контроля. Переноску всегда выбирают по размеру и с учетом условий использования. Поводок – это обязательный элемент прогулки. Для начала подойдет классический вариант длиной около 1,5 метра. Он должен быть прочным, удобным и надежным. Светоотражающие элементы делают прогулки в вечернее время более спокойными и заметными. И пока мы уделяем внимание таким деталям, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В конце августа в Латвии снизился уровень зарегистрированной безработицы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце августа этого года составил 4,6% экономически активного населения. Это на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце августа в агентстве было зарегистрировано 41 497 безработных, что на 776 меньше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце августа по-прежнему был в Рижском регионе. 3,8% экономически активного населения, столько же, сколько и месяцем ранее. А самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранялся в Латгальском регионе. 9,2%, и это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее. В Видземе уровень зарегистрированной безработицы в августе составил 4,1%. В Курземе и Земгале по 4,5% экономически активного населения.
2: Про статистику.
1: В 2025 году ожирение наблюдалось у 24,6% жителей Латвии старше 18 лет, что является вторым по величине показателем в Европейском Союзе, свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Евростат. Более высокий показатель ожирения зарегистрирован только на Мальте – 26,6%. Третий по величине показатель был в Финляндии – 23,2%. В Латвии доля страдающих ожирением на 8,3% превысила средний показатель по ЕС. В целом в ЕС в 2025 году ожирением страдали 16,3% взрослого населения. Самый низкий показатель ожирения зарегистрирован в Италии – 7%, в Греции – 12,8%, в Румынии – 12,9%. Согласно данным Евростат, в прошлом году 35,4% жителей ЕС был избыточный вес, однако индекс массы тела еще не достиг порога ожирения. Таким образом, в общей сложности 51,7% или более половины взрослых жителей стран ЕС имели избыточный вес или ожирение. У мужчин избыточный вес констатирован чаще, чем у женщин. Ожирение имели 17,4% мужчин и 15,3% женщин, в то время как индекс массы тела в пределах от 25 до 30 был у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. Недостаточный вес имели 2,9% женщин и 1% мужчин.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный и юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скингарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза. Это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза. Экипировка, проверенная временем. Ницгалас 18А. И в интернете milbaza.lv.
4: Zināt, kā rajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Фонд Германа Брауна представляет впервые в Латвии легендарный американский ансамбль Филиппа Гласса. Его создатель, композитор Филипп Гласс, икона, музыкант, изменивший мир звуков. Не пропустите музыкальную сенсацию осени. Легендарный ансамбль Филиппа Гласса вы услышите во вторник, 22 сентября в 19 часов в Ханза Перроне. Информация хбфлв и билишу сервис.

Интересный факт. 75% всех автомобилей, произведенных компанией Rolls-Royce, все еще находятся в эксплуатации. Кажется, владельцы Rolls-Royce очень любят свои машины. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
2: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
0: Первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Ощущаешь тяжесть в сердце, учащенный пульс? При функциональных нарушениях сердечной деятельности и нервном напряжении помогут сердечные капли РФФ. Капли для внутреннего применения – раствор. Применяется с 12 лет. Точную дозировку смотри в инструкции по применению. Необоснованное употребление лекарств вредит здоровью. Перед применением лекарств внимательно прочитайте инструкцию или соответствующую информацию на упаковке. О применении лекарств консультируйтесь с врачом или фармацевтом. Рекламодатель Regus Pharmaceutical Fabrica.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Без безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: 29 января. Шуми-арена. Скрип.

0: В программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис АЛВ.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. В сентябре приобретай косметику Бабе, Авене, Бионике, Издин, Клоран, Сенсолис или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос Dreamy. Общий призовой фонд 5000 евро. В хороших руках. Апотека. Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на Апотека ЛВ.
3: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Boris Breča, Latvijā, 23. oktobris, Šomri Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomri Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Навык чтения у латвийских школьников резко ухудшился. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Знания латвийских школьников за последние 10 лет существенно ухудшились, особенно в чтении, показало новейшее международное исследование по оценке учебных достижений учащихся ПИСА, которое проводится в рамках Организации экономического сотрудничества и развития. В рамках исследования 15-летние подростки выполняли задания по математике, чтению, естественным наукам, а также решали задачи в цифровой среде. По сравнению с 2015 годом, средний результат латвийских школьников по чтению снизился на 51 пункт, что почти в два раза превышает среднее падение в странах Организации экономического сотрудничества и развития. В исследовании 2025 года латвийские школьники набрали по чтению в среднем 430 пунктов. Средний же показатель по странам организации составляет 461 пункт. Высший уровень продемонстрировали лишь 2,6% школьников. 41% не достиг минимального уровня. Исследование показывает, что проблема с чтением связано в том числе со способностью учащихся концентрироваться и удерживать внимание. Причем эти проблемы возникли не к концу основной школы. Похожий спад наблюдался уже на этапе начальной школы в международном исследовании качества чтения и понимания текста. По естественным наукам школьники в среднем набрали 468 пунктов, это минус 17 пунктов по сравнению с 2015 годом. По математике 460 пунктов, минус 23 пункта по сравнению с 2015 годом. В свою очередь, в компьютерном решении проблем средний результат латвийских школьников составляет 507 пунктов, что превышает средний показатель по странам Организации экономического сотрудничества и развития, который составляет 500 пунктов. Результаты учащихся в разных школах существенно различаются, при этом местоположение школы само по себе не оказывает определенного влияния. Большое значение имеют состав учащихся и условия, в которых проходит обучение, отмечают исследователи. Важен и язык, на котором школьники общаются в повседневной жизни. Около трети латвийских учащихся дома не говорят на латышском языке, и их результаты по чтению в среднем на 84 пункта ниже. Особенно большую разницу продемонстрировали учащиеся программ нацменьшинств. Почти 60% из них не достигли уровня чтения необходимого, чтобы самостоятельно понимать и использовать более сложную информацию. Авторы исследования указывают, что результаты Латвии следует оценивать и в контексте изменений в системе образования. За последнее десятилетие были проведены реформы учебного содержания, системы проверочных работ и языка обучения. Кроме того, из-за пандемии COVID-19 обучение длительное время проходило удаленно. В то же время из данных исследования нельзя сделать вывод, что спад достижений вызван конкретными реформами образования. Также исследование не позволяет определить, какова именно причина недостаточного владения языком и как результаты изменятся после проведения реформы в долгосрочной перспективе. В исследовании зафиксирована и существенная разница в достижениях учащихся в зависимости от их социально-экономического положения. В Латвии разница результатов по естественным наукам между школьниками с самым высоким и самым низким социально-экономическим статусом составляет 78 пунктов.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный и юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене. Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Зашел уставшим. Вышел другим. Новая парная. Новые ощущения. Прохладный бассейн. Большой дворик. Шашлык с друзьями. А все остальное, чтобы просто отдыхать. Пирс-Визла Скенгарага. Перезагрузка начинается здесь. 27-01-01-48. Пирс-дефис-визлас.лв.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: Привет.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Осень приносит с собой не только изменение погоды, но и значительное сокращение светового дня. В утренние и вечерние часы, когда многие водители направляются на работу или возвращаются домой, видимость на дорогах резко ухудшается. Давайте разберемся, как это влияет на безопасность участников дорожного движения и что можно сделать, чтобы избежать аварии. Во-первых, сокращение светового дня приводит к тому, что многие водители вынуждены передвигаться в сумерках или даже в темное время суток. А это время, когда вероятность ДТП увеличивается в несколько раз. Важно помнить, что человеческий глаз адаптируется в темноте значительно медленнее, чем к свету. Пешеходы и другие объекты на дороге могут стать практически невидимыми для водителя на расстоянии, которое слишком мало для своевременной реакции. Поэтому не забываем о регулярной проверке осветительных приборов. Это, кстати, залог безопасности. Проверьте фары дальнего и ближнего света, габаритные огни, указатели поворота и стоп-сигналы. Ведь замена перегоревшей лампочки может занять несколько минут, но предотвратить серьезные проблемы. В осенние пасмурные дни, даже если кажется, что света достаточно, включенные фары помогут другим участникам дорожного движения заметить вас на расстоянии. Это особенно актуально в условиях тумана, дождя или при сильной облачности. А ведь есть и такие, кто включает только противотуманки. Осенью лучше этого не делать. Ведь во время дождя и листопада грязь скапливается на лобовом стекле и фарах, что значительно снижает видимость. Поэтому также не забывайте их регулярно протирать. Да, ну и не будем забывать про пешеходов. В темное время суток пешеходы практически невидимы для водителей, особенно на неосвещенных участках дорог. Простое решение – это использовать светоотражающие браслеты, наклейки или жилеты, которые помогут водителю заметить вас с гораздо большего расстояния. Кстати, если в вашей семье есть дети, обезопасьте их в первую очередь. Ведь в осенние месяцы серый и темный гардероб может сделать пешехода практически невидимым. Яркие элементы одежды или аксессуары могут спасти жизнь. Ну и последнее. В осенний период нередко случаются туманы, которые могут накрывать целые районы. Туман значительно снижает видимость, а порой ограничивает его всего до нескольких метров. В таких случаях водителям стоит включать противотуманные фары и держать максимальную дистанцию от других автомобилей. Важно помнить, если видимость настолько плоха, что не видно даже стоп-сигнала впереди идущего автомобиля, лучше всего остановиться на обочине и дождаться улучшения условий, используя аварийные огни. Кроме того, дожди могут осложнять видимость не только за счет капель на стеклах, но и из-за размытого дорожного покрытия, где отблеск фар может создать иллюзию сухой дороги. Важно не полагаться только на зрение, а всегда быть готовым к неожиданным изменениям покрытия и условий. Всем удачи в пути. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможно кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
3: Реклама. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44.

0: centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Мам, у меня ничего нет.
2: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центром ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центром ЛВ. Все для школы в одном месте.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservis.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga – ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Не выключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: Десятисекундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Я пью до дна за тех, кто...
11: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
12: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
13: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусть.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в августе выросла до 3,2%. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Рост потребительских цен в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем составил 0,3%, а годовая инфляция 3,2% по сравнению с показателем в 2,6% в июле, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,3%.
0: Про Ригу.
1: Экономический эффект рижского марафона о Риме за последние 3 года достиг почти 45 миллионов евро, из которых 38,5 миллионов евро в экономику Латвии принесли иностранные участники и сопровождающие их лица, сообщили организаторы марафона. В этом году рижский марафон собрал рекордное число иностранных гостей – 6593 бегуна и 6447 сопровождающих лиц. Или в целом 13 040 человек. Их расходы в этом году принесли экономике Латвии 12 520 000 евро, обеспечив почти 2 миллиона евро в виде поступления НДС в госбюджет. В целом прямое экономическое влияние рижского марафона 2026 года на экономику Риги достигло 13 590 000 евро, из которых 92% составили расходы иностранных гостей. Исследование экономического влияния рижского марафона Риме, проведенного на основе опросов участников забега и анализа данных о посещаемости и расходах на мероприятие, показало, что с 2024 по 2026 год общее экономическое влияние марафона достигло 44 миллионов 900 тысяч евро или в среднем почти 15 миллионов евро в год. За 3 года расходы иностранных гостей в туристическом секторе составили 16 миллионов 950 тысяч евро, расходы на покупки и прочее 21 миллион 540 тысяч евро. В целом расходы иностранных гостей составили около 86% от экономического влияния рижского марафона, что подтверждает значение мероприятия в привлечении иностранных денежных средств в экономику Латвии. Как заявил мэр Риги Вейсторс Клейнбергс, учитывая софинансирование мероприятия столичным самоуправлением в размере 300 тысяч евро, каждый евро, вложенный самоуправлением в марафон, в этом году вернул в экономику Риги около 45 евро. В этом году в марафоне приняли участие рекордное число участников – 46 313 бегунов. Это на 15% больше, чем годом ранее. Продолжало расти и число иностранных участников с 6 017 бегунов в прошлом году до 6 593 в этом году, то есть почти на 10%. По сравнению с 2024 годом, когда в марафоне участвовало 4 306 иностранных бегунов, за 2 года их число выросло более чем наполовину. В ходе опроса 72% иностранных участников указали, что приехали в Ригу вместе с семьей, друзьями или другими спутниками. Иностранные участники и их спутники в среднем оставались в Латвии на 3,42 ночи. Их средние расходы достигали 280 евро в день.
0: Про погоду.
1: Завтра в Латвии в западной и центральной частях возможные дожди и грозы. В Латгале ожидается преимущественно солнечная погода. Южный и юго-западный ветер от 2 до 7, местами порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 27 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Kanādiešu roka zvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

Интересный факт. Самый крупный штраф за превышение скорости составил 1 миллион евро. Штраф был выписан в отношении жителя Швеции, который разогнал свой очень мощный автомобиль до 290 км в час и не заметил камеры контроля скорости. А как известно, в Швеции штрафы за превышение скорости пропорциональны заработку. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ЛВ.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором история и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: Мам, у меня ничего нет.
2: Пусть в этом году сентябрь начинается не с этих слов. На Центрум ЛВ ты найдешь все для школы в одном месте. Тетради и блокноты, ручки, папки, принадлежности для рисования и творчества и многое другое. Подготовься к новому учебному году заранее и без лишнего стресса. Центрум ЛВ. Все для школы в одном месте.
3: Сегодня в Мэнес-аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше-Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес-аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто...
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».
2: Зачем?

0: меня.
1: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Очень сложно.
1: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
2: Песни, ставшие легендами.
1: На Первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный.

0: весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
1: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Без тебя я не могу. Живое выступление 2015 года.
1: Ты мой зимний костер, уголек раскаленный. У тебя на плечах звезды родинок спят. Ты наивный укор дня и ночи влюбленной. Ты мой утренний час —

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не

0: мотор.
1: Киноафиша. В программе «Киноафиша» фильм, который уже много лет называют одной из самых добрых и вдохновляющих картин. Фильм «Один плюс один» покорил миллионы зрителей по всему миру и доказал, что настоящая дружба способна изменить жизнь. И самое главное, эта история основана на реальных событиях. Фильм «Один плюс один» рассказывает о богатом французском аристократе Филиппе, который после несчастного случая оказывается прикован к инвалидному креслу. В поисках помощника он неожиданно выбирает Дриса, молодого человека, который пришел лишь за формальной подписью для получения пособия. Несмотря на разницу в возрасте, воспитании и образе жизни, между ними возникает настоящая дружба. Дрис возвращает Филиппу вкус к жизни, помогает вновь почувствовать свободу и даже убеждает встретиться с женщиной, с которой тот долгое время переписывался. А Филипп помогает Дрису изменить свое будущее. На первый взгляд они совершенно разные. Филипп привык к роскошной жизни и хорошим манерам. Дрис говорит все, что думает, не признает условностей и часто действует спонтанно. Но именно эта искренность помогает Филиппу снова почувствовать радость жизни. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Подушки безопасности.
1: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама. Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишусервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вера Брежнева. Любовь спасет мир. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Редкий пример артиста, которому удалось сохранить свою аудиторию и одновременно найти общий язык с новым поколением. В 20 лет уже собирал сольные концерты на крупнейших площадках. Но популярность не помешала серьезно заниматься музыкой. Дмитрий с отличием окончил консерваторию по классу фортепиано. Позже создал собственные инструментальные программы и много работал с классической музыкой. Сегодня Маликов по-прежнему активно выступает и записывает новые песни. При этом он с удовольствием экспериментирует. Поэтому Маликову удается оставаться интересным сразу нескольким поколениям. Меняется время, появляются новые музыкальные тенденции, а его узнаваемая мелодичность остается. Встречайте! Премьера песни «Добрая душа».

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Я тебе нужна.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе нужен. Вот и все, опять про труп.

Разлетится воронье с криком, и обиженно вздохнет ветер. Я из жизни как-то вдруг

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche ключ зажигания располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Ле-Мана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

Авторадио Латвия. Живой звук. Машина времени. Однажды мир прогнется под нас. Живое выступление 2019 года.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 26 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, днем осадки маловероятны, вечером возможны кратковременные дожди. Ветер южный юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Батырхан Шукенов – известный певец и композитор из Казахстана. Он стоял у истоков и был фронтменом коллектива «А-студио», который под покровительством Примадонны, то есть Аллы Пугачевой, превратилась из никому неизвестного казахского коллектива в одну из самых востребованных групп в 90-е годы. Профессионализм, сдержанность, интеллигентность – все осталось на своих местах в годы сольной деятельности Батырхана Шукенова. Это тот период, когда он покинул коллектив, что больше было похоже на подзабытое звучание раннего А-студио, чем на карьеру с новыми идеями. Правда, сегодня нам остается только вспоминать

известные песни Батырхана Шукенова. В 2015 году он трагически скончался. В проекте «Живой звук» Батырхан Шукенов и песня «Дождь» в живом исполнении.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего. И сразу всем, чтоб не обидно.

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв,

звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство и в полумраке наступившей ночи в короткое время